0: 然后关门给总给那位大佬，黑大门黑大南找我偶像，黑大门那那你我那我给那样，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
1: Hello, this is Alan Ma, and this is part 2 of Ellie's Lullaby.